0: Hey Geer, ik zou zo graag van die blonde lokken willen hebben.
1: Dan heb ik nog wel een folder voor je.
2: Пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.